горит с фарсом. А я кружена округом. Я с теми горит с фарсом. Они чуют самотность. А я